0: Jahren.
1: Дорогие товарищи, наш большое спасибо. Jetzt noch ein großer Spaß, und zwar in Russisch, нет по-русски. Пожалуйста, профессор Луников.

0: die Haaren.
1: Дорогие товарищи, наш большой спасибо. Jetzt noch ein großer Spaß. Und zwar in Russisch. Нет по-русски. Пожалуйста, профессор Луников.